Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

Мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосы.
1: Жасай бер, өркендей бер Астана. Классик радиосы. Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Созидательный труд, сила закона, высокая культура и есть формула успеха и благополучия.
3: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы. Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл.
1: Одна книга способна изменить взгляд на целую жизнь. Читай больше, узнавай больше.
2: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
3: Эфирде классика алаң хабары.
4: Эфирде классика алаң хабары жалғастырады.

0: Астана биік мақсаттарға ұмтылған елдің асқақ арманы. Кеше мен бүгінді, тарих пен болашақты тоғыстырған әсем шаһар. Классик радиосы.
1: Адамның мәдениеті жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді.
2: Твое поведение в общественном месте говорит о тебе больше, чем любые слова.
3: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Литавры. Инструмент из семьи ударных, древний, как и все барабаны. В Европу литавры завезли из Турции в 15 веке. А уже в 17 они одними из первых среди ударных, благодаря французскому композитору Жану Батисту Люли, попали в оркестр. Кроме того, литаврам нашлось применение в военном деле. Например, в тяжелой кавалерии они были незаменимы для передачи сигналов боевого управления. Особенно внушительны эти барабаны в кавалерийских оркестрах. Да и звучали они не менее впечатляюще. Вообще литавры – это, по сути, медные котлы, верх которых затянут кожей, а внизу есть резонаторное отверстие. Размер инструмента определяет его тембр и диапазон. Чем меньше литавры, тем выше звук. А высоту тона можно регулировать винтами или педалью. Кстати говоря, именно с появлением педали стало возможным исполнять на литаврах небольшие мелодические партии. Играют на литаврах палочками с наконечниками из разных материалов – кожи, войлока или дерева. У музыканта, играющего на литаврах, имеется целый набор палочек, каждая из которых извлекает совершенно разные по характеру и по тембру звуки. В классических симфониях литавры участвовали почти в каждой кульминации. Такие кульминации производили впечатление разбушевавшейся стихии. Также неподражаемо имитируют литавры орудийную канонаду, да и много чего еще. Современные акустики даже утверждают, что литавры можно настроить так, чтобы они издавали звук очень низкой, почти неслышимой частоты. При этом звучание будет оказывать серьезное воздействие на психическое состояние человека.

0: Это были литавры в программе «Радио Классик» Алемас Паптары.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Классик радиосы.
1: Жасай бер, өркендей бер Астана. Классик радиосы.
2: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
3: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиоса.
1: Патриот болу бүгінді ғана емес, ертеңгі ұрпақтың болашағын ойлау. Патриотизм – это когда ты думаешь не только о себе, но и о тех, кто будет жить после тебя.
2: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.